ликаттаатик симаваккалуарлума амагатаана кинулераангат ангиулуангимман таққавунг анаанангатта илуану илаттуперинисуттаатсуккун оққуиттумут актиппитсималаапиллуппаллуна анаанаатта нерукиттуйук саулаарманинна таппани қамутинни таанне қимуктираттайла ауллаамаарлуталу тайманнаму инеқарнангилуартуисарпалаарсимамму таикка қамути икиммапигияк таймари иккиртторулуваклунгисууққаама иммақаа оқорунналуартук саулаагуннама таатсиманиумма мерсоратугуннарна мерсориорнин куунгитторулуллунгисулли таймари қиужорулуллунга иманна иккииллаттаариортуйаалерлунга паккуа напажуарлуи иккумангин унгаситтууллунисулли тикинниалеққаарани такук саувалаарматта такулераттику иккиилертуалуйаалерсимагама иккиннэртумилла қавиваллунгуа тайнэртуйаарлунга тамаунга ингеққаниттини тайман қиммариттуйаалерлунга пиппируттуйаалерлунга тикилилоорсимагат татинаапорман синаапули тайна иноқалоорсимамман тааккуло аннаккун сакигиинни тааккуло туиннаккутта сакигиинни тайкани иллоқалоорсимамма татинаапорман тайкунга тикисартулилоорсимагат тикилоорсимажугу тайкку таймари амаатюйнеққорлунгалукиа тааккуали анертуаккукка тайкунга ноққарлути тайкуали увунгаулуннерлути намунгауммангааталлунни атиуяаллаккиллугит суннаапақа увунгангаангааи анаанаккунги лимаанимматта лиунапажу таймааттуулоорсимагатта ила пиккунер ила қаннуаалу налоқиқаттартара иққарсаажалераангакку таанна уллумиулерту иман аниттаангитарани аниерлаорсиманера таанни иққаусарпаккакку таамари таманермиутаулерлута саллимиутаулер туиннэлертиллута улло қатсиулуангитсуут таикку укуакка тамами аарлулларпу анерсиармарлу нулиаанга таанна аама таанна лиун нулиаанга аапилаарлу аарлулларлут илтаама таатсимали пеэққаунгиннэрсаваярма нутарангинни пеэрсилерилла катсикуру катсиулартуккиарикква тайкани персивиалилерсимагама таймали укуара ааллартимааннерлуни акунерулуйаартуаалу тайкани пеэрверлунга ила нукарнилерлунга туиннарми тайканилерлуну ачивилааққангакаллаақартуттуйаалертиллугу тамаанитсулеқаулертиллута таани укуартаасаара укуартаасаарилеруккуни анитаама анитаасаарманнулиаккула таанна ааппилаккулу инуйуннерту тусалилоорпаму таавана ааллартималиллу уунгаанна наллинна қаажиярэқортигилуйаарпаллаерлугу таманна питақаруннэртэр таа инуугуннэртиллу таавана ааллартималиллу таанна уникааллараккку таакангаақортигилоортаава итулиттуйаарлуни ила тамаанилераттайла тамаанингиннэрлуту таатсимани таама пеерсииннэрлунга қасуиннэрулуйақатаарлунга нутаққани таанили амаалоортара такусуитарилерлугулли туута ангиюкулуулертиллугу сиан такули таиннэртуйаалилоорсимагиллугу тамаани нунеққатигилералуулуу таамааттуулоорсималларимунга таамари пироқторулуулернерама қааннаа ила ии пироқторулуугама аккуунниулуангитту тамаанииллута яарлута уиниттитарулула тайманнаиларпу тама таймангатаппа наитинга иққааманаакулунгиннакку наисаусериулаунгиннама таатсимана илинниалоорсиманангалу наитинга неқаажимангиттиаммариллунгу таатсимани тайнали уиниппига наитинга қаажимарулупанаарсималоорсимаплугу налунангилла таиннартуксаанна такна тупун исулиттикайналарнаракку икунга утикканиларнаарама нутарарулуллунга ақиарнарми иллаттали кисани соққуиллуссоққуиссуллаттааратталиларама соққуиссуллерпаллаажуйан саулаарама тайкани пиярюрсарнера инуу пеққусиани суналиангинни неқиуми инуиннеқингитта миксааннут тукисинеқаттиарсимага
ullumi tsurikatjaariakkataikkuanekkiin imma neqiliarinasuppalortava ivaluartullu katimalerlunu anaanavoqaasimalertullu qaassi qaillualorsimam mataanequjagissimajera anaanalluttaavut tiguartaariaulorsimalorulorlunga pirurtorululertillunga anaanalluttaarataanna tagukunga uvattinnuattiammerilortimam такупа пирсалилаартатугпан пирсараанну ивалаарсуллу атаатиккутиангуяалерту пиярьерсалерлунуллу игаблуну натсивинерни силами такко иннаво неқилиорлутикку уулиорлуну силакку игаблуну пивалааранну нуққарнналаунгиннанну пипсилиортугу пипси каллааруни каажимаммагалертугу имманнат каннулуктаатсиа мамаруннарнингинни пипсииллу макка пипси каллаару таппа аситта пингитанги аккуалоқатангайу неққикинаамариуярлуги паннариссигут имамарсиниармата орсорторлугин укуалоқуинини аупалунни маани катимаю аккуалу таллууни катангани неқикинаамариллуги паннат паниттиарпата неқиссауканнилаармата таамана неқилиортуалуваттугу касактаарлэрнеартуйаарати аситтинну иннаанерну убагуиннаттаа таамана панернарнилуктаагана пипситтуалуо пипсилиортуалуваккану амма неақорни оқсуллу тама япуии оқсуна атуиннаармата ниаққунгинни иқалуу игунарситтииуаалуваклуну иман такоранниттиаалерлуги иннаатимииттаалерлуги икку иммаалуси пивиниин ипуитторсуан қулаагу матуэртааярпалаарту пилааму паакиуярлути савиуллути ангиуулуангаллути панертуусиппиалу иммуусиппиалуит тааманнаатсинеқа иммоқааярпарнераттаа таамааттуми илулеқангиттуми игунартиттитусеқарпалуармисугу ниаққорну иқалуунниаққорни мамақоруя нааммакситтиақулуярпалуармис оқсуусиваклунуллу тамати укьюорсуаалун иманеққамиммата аяанинганеқаттааяммақуллорлуги туаттаккууна аммаюкулуагу матукулуата наамагиаарлуги тагу оқсуусиюалуулаартугу мамалуарпакту са валаунгиккалуарпу аннораа аннораакататаананнуллу асинни чоннихолуярпараамисугу убиаттугу таманна таманна пиорсақатигииттиалалаа пиллалаарну микиннитни авитимакаинналлалаарсималлуну иммақаукиугасаартукулуугалу имэна пиюннэрсилэрлуну лукатиганну таама пиярэрсаутигиалерпаву тумаккунеққи таама такана туинна тайканни сунгартиллуга сули ахэрнэрми тайканни нунэқалаармунгатту суоқаамма активи кайорти имэннаартуутигеқа имэннаартоқатталаармааттикку активи кайортаалугивалортаатикку имэнэ икатутуларивсарлунаттикку наглигилаарулуппаллунниттиккулу пигматтигу таманнақақпарпааллитсутиаалугивалаартикку пилериуаалуваттугу мерпиарсиюннангерулуккунна мерпиарсиюнналаунгиннаннугилаасуулли таатсиманеқисинни мамаартуккаалуугалуарлуну мамияйюннарсиюаалуугалуарлуну мамаартуни орсуияйюаалуугалуармиганну уксугава уктюгавинигасаарунни сёқаман илаанерсаттиарлу тингэрсутини аёрсалаунгиммата тайкканни аёрсарнангиттуалума таанни ақиаруннаа макуннингуктюни аавиверни қиналуккани иқалунни қану наннорни таккунингаттани қингини исимарсу туктоқангиннами таппатуатсиангулаа тааманнаалу пибалаартугу иман илунгиттиарлу аксиорлута
taiko imutattu kanu asuktaukana galua mangati kaji mangilakpu. Asikkanengane uktukkanu nesijuaruk. Upsinak saugaruk luvillikilu. Asuilangu kuturle ipakartikkan kogunat luvilli kammikkanat tuarupu. Kami lahtuaruk atterutti imaka ipakartailatutti vinenei sivunegu kajanila uga mingai. Tämä on iso magnetuinen liiottu. Asiallinen tämä, kamme jakaa paljon sivuja kuin arvoa. Ille kamme jakaa mitu. Tämä on uvengaku kamme jakaa kaulottuina niin. Imenari tässä monikani innoissumaksi ille innollakeluttaja. Kamme kaajak palaakat näyttöluhin. Kän maungari pukkiun jaklu. Takatuma tuinna tuutitjaasunin atungaksiruttaan inno kaululuttuinna ni atungaksirappa. Atungaksiruttua lukattarikaluama uvanganaammakin jaakkauni. Ila piksaakka. Kiluaktakaksua ajulattaruga kunning ningakkaakulumikama sokaama pilraakane suktama miksaanu. Ningakkaama kilumikitluku. Taina atungaksiruttaa. Kanuri jongatlungaru isumaannarsulurlunga igiqqaujaqatanna ningaatijaqa isumakijunnerlugu qaitaukkunneqatuganillu qoveaertunga tigukkannitaajunneraq qanukkiangin aujakkuugalorinna tupinmillunga atungiqasulortaq taimari igiqqaugakku kilummu tupinmikkatta sukurtaangillungalu pigama sagamasijaartunga tigukkannitaajunnera aqa nalleqqoormi mataannataanna taannam igilaartimmajaqa killummu qaikkannertaalugulu puiyuqtil puiyuqtakka kayusitinnasuttaalu asuli inerunnartijaalugililaarpak illuttu pittiangikkaluaqallugisuqa Ujjirilo atukutangin ilakilu kerekko. Imeo tattuksella on mutti. Watae manna alut pijakirsaktaa tuoraksa kujalina tuinna katattu ullumi mutti kittluku. Pijakirsaktaa longikunta tae manna mersuraksa sunnani käytukungitjallutta pinajalla on miju alujuku. Najaktuksoloomi jugu kajusiujarluta. Taannali taga pijakirsaktaanaaluulo kattartu. Takanakaluarluni ningangnakkakkaluarluartillugu. Ullumimun atuktullagaalu kaajimalakaluarlugu. Ilisaingiluarnaaluguttau makuninga ukuakkaninjuk panikkani. Taimanna ilisaktaajusaga aturlugu. Ilisainginaga ullumi. Uban iyogayong ulumi, tamat mi. Ayong naga atatoy naklawin. Piyulu alakalakitilugit. Ima ayong naga uban iyogayong taka ipigitjaklugo. Piyun nam nangalo, tamat mi. Ikungakan na mikiyukuro nang mo tikik utirama. Ila utitang ito nga. Tetsu manila anakwa. Tuna anakwa. Nutakak. Kurutilung okarunyong itilungaluni takpikunga naoyani. Naoyani takpikunga ukkusiksaringun. Ukkusiksarigi gattikuru takpinyo nunakibarautpa nutakauluta. Agjaktabinagilaksimang maanga. Ukkua anitaagalu tani aigilauktaka nukamma uinga. Ibarautu amma anitaakuruga tani misa. Takko tau nutagakin magigo anagwakku mikiluarlutillu tamammi ubangaruttau taima takkununga immaqa angajulluwaartu kuluarlunga tamakkin takkunangan mikinnamattau nuriane arlaaluaqungillunio sakkiminu pajuutigijabinerilaarsimammi maanga qimuksi Okarunnartinnangaluunni takpagu imerulurulukkaangama
ertorpaglunga taanagutuqoqaasittuara perdiyaringeruluqluningaasit таппикун оккусиксалму акжаанерулу яллапиннаорваанга таппикун так има каажертулэрсимаюяарлуартунга сиккуми ноққангаллута китсертукулуутиллугу қааннулла таққамути қаанганиттукулуяарлунга таами соққуйяартулэрсимаюяартаралуара қан таамалуппуйорлу мики қумиллуннингаллунни суққамма акжартавинерлортаа тачима анахва сакиккумину таппикун оккусиксалимму нутаракангимма тагуми киюми каажимагами гитаакку сакиккуни туутаангулоорту таанна таппикун актернерпаанга пиулеэриаулилерпунгали такпат таппикун тайкунунга акжарсиппиуйуну анаанаккукканну ила анаанагинасугутсааларакку ила суокаама каажитутивигакку такоро анертиаккука алиннааккука ангайугалуаралу такна туиннаа нукаалаамма убамни жоо нукамаалиллаут тигиннерлу нанга нукаканнгиннами ажорнеерулерлунгалу соққуисигуннарсипаллаалерлунгалу тааккуннани нукаалаақаттарнерлунинга алуторима нукаканнгиннами нукаасаарсима амулулуққаиннаа нукакуралу инуйуннерсаалу нерсиманнертиллугу канигияагу аксартааннерама нукамаалиллаутигиннерлунинга атусаажукулаапилли таку нукаартаақаттарту ақсаарлугу таканууллуми нукаривара тааман қипаккиутиннераминга нукаалаангаарторулуулернерама ангайюми ажерертортааваккалуарлунга ангайюулажуннангиттуалуунерама нука митаатсимэнга илиттингаарлунга нуккаарлерлу уллумима таканна такпэнгаттиулерпунга таканна нукариннарпарулуми маликсарлу ила тайканни кисэна каажиллариллунга пилаорама таанниля каажиттутигитсиарлугу имэнэ соққуисугиарутигилисаарлугу таканна имэнэ канукулуке каджаанартаами таалуртуи қаажиллиарсимагама иллортуартаанна таани киаксаа таалу ангиюаалуяагэллугу аумаалуттуаалу таққаван таани киаксаа таалу санаани такпани нангиллалэрнерамақаа таалууллугаа чаангилитсэрсимерлунилу таимаатсиа таққа таанаматуирамиу уутиаккусэрлунилу аггани таққаванга тигорсалерма чунаавакку неаққуйаккулуи има пиуйуккулууллу сеқаанги кайуккулууллути таакку соққуйгиттааллерпакку чунаавакку неаққуйат таимангат таппа таакунга қааживаллаанеран таппикану уккусиксалими неаққуйарту параугаартулу макунингалуунна параугаалаарипортаттини қаажиюйялуалаарсималларнанга неаққуйяриннарни игаваттуйалаама таканна игапалаама